Чалме теяр испятя ластен, чалме чеяс йоркетен. Нюнне кеа чис варата даллен, нялме чеяки чирастен. Кулме кулкай полто даллен, кеаддаси суоннялен. Пялье корас пелло даллен. Makkar muodui arpenne, jos vaan jältu von tajatuset, ei kauno, ei tuettaran. Muotje kovinke, muotje kovinke.

Летас 5:20 указ. Танца покай рус, скажи, куда колест. И эти левче места 5:20 указ.